Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной, вряд ли я найду кого-то лучше. Да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой на все.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: это все закончилось, и шарики в охапку я с цветами.
1: 101.6 FM.
2: Радио «Алиса плюс».

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks 6 no rīta.
2: Доброе утро. В студии Алла Сеплос, Юрий Саукан. И новости на этот час. В укрепление восточных приграничных регионов инвестировано более 351 миллиона евро. Государство будет оплачивать услугу фармацевта при покупке самых дешевых рецептурных лекарств. В Даугавпилсе началось голосование за проекты в рамках программы бюджета соучастия. В конце этой недели на погоду в Латвии повлияет активный циклон. Далее подробнее об этих новостях. За прошлый год и первый квартал этого года в укрепление приграничных регионов на востоке Латвии инвестировано более 351 миллиона евро, говорится в информационном докладе Министерства умного управления и регионального развития. План действий на 2025-2027 годы предусматривает 59 мероприятий по трем приоритетным направлениям – укрепление безопасности, развитие экономики и развитие человеческих ресурсов. 5 мероприятий уже полностью реализованы, в том числе обеспечение участия государства в работе Даугавпилсской региональной больницы, мероприятия по стратегической коммуникации в Латгалии, инвестиции в повышение энергоэффективности муниципальных зданий и закупка электрических школьных автобусов. Остальные предусмотренные планом действий мероприятия реализуются в соответствии с графиком, отмечает министерство. Во вторник, 9 июня, Кабинет министров решил, что с 1 июля этого года государство будет оплачивать стоимость услуги фармацевта при покупке самых дешевых рецептурных лекарств, а с 1 сентября – всех рецептурных лекарств для людей с инвалидностью первой группы, сообщили в Министерстве здравоохранения. Согласно дополнительному финансированию, предусмотренному в государственном бюджете на 2026 год, жителям будет компенсироваться плата за услугу фармацевта в размере 75 центов за один рецепт. С 10 июня по 9 июля самоуправление Даугавпилса приглашает жителей проголосовать за проекты, предложенные самими горожанами в рамках программы «Бюджет соучастия». На голосование вынесено 5 проектов общей стоимостью 178 811 евро. Голосовать могут зарегистрированные жители города, достигшие 16-летия. Голосование проходит на сайте geolatvia.lv. В разделе «Līdzdalības budžets» отображаются все проекты, представленные для голосования. Для входа на сайт и голосования можно использовать один из инструментов электронной аутентификации. Один пользователь может проголосовать за каждый проект один раз. Жители, не имеющие доступа к электронным средствам аутентификации, могут проголосовать в туристическом центре в Даугавпилсе на улице Ригас, 22А. Реализация проектов, получивших наибольшее количество голосов и не превышающих финансовые ресурсы, предусмотренные в муниципальном бюджете, будет начата в течение 3 месяца с момента объявления результатов конкурса и завершена в течение 2 лет. В конце этой недели на погоду в Латвии повлияет активный циклон с юга, поэтому временами будет идти дождь, а воздух будет прохладным, прогнозируют синоптики. Сегодня погода будет в основном пасмурной, местами с наибольшей вероятностью во второй половине дня и вечером в восточной части страны будут бушевать грозы. В пятницу, субботу и воскресенье небо будет частично облачным, временами будут идти дожди, местами ожидаются грозовые ливни. Температура воздуха не превысит плюс 15 и плюс 20 градусов, ночью местами опустится ниже плюс 10 градусов. Из-за дождей поднимется уровень воды в реках, местами в Латгалии и Видземе на этой неделе он уже поднялся на 0,5 метра, показывают данные Латвийского центра окружающей среды. Температура воды в большинстве рек и озер составляет от 16 до 21 градуса, в море от плюс 13 до плюс 17 градусов. С новостями в студии был Юрий Сауканс, информационная служба радио «Алиса Плюс».

0: О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на четверг, 11 июня. Сегодня в течение всего дня ожидаются дожди разной интенсивности. Более сильный дождь, сильные осадки ожидаются около 12 часов и к вечеру около 21 часа. Но несмотря на это, температура воздуха будет держаться вполне себе летняя, от плюс 14 градусов ранним утром до плюс 24 градусов к середине дня. Ветер поменяется с северного сначала на восточный, а к вечеру уже на южный ветер со скоростью не выше 10 метров в секунду.
1: Саша, не плачь.

ближайшем выпуске новостей. В укрепление восточных приграничных регионов инвестировано более 351 миллиона евро. Государство будет оплачивать услугу фармацевта при покупке самых дешевых рецептурных лекарств. В Даугавпилсе началось голосование за проекты в рамках программы «Бюджета соучастия». В конце этой недели на погоду в Латвии повлияет активный циклон. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: С добрым утром.
1: С добрым утром.
2: Дай мне мгновение только для меня, излечи душу. Дай мне обратный билет, если тебе

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе Старого Форштадта потерялся котенок, возраст 5 месяцев, британец, голубого окраса. Любая информация будет важна. Контактный номер телефона 22 486 680. Утерян телефон Redmi Note 13. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 24 813 619. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

остались. Любовь моя и признание ты забрала с собою. Мои мысли оставив раны, она меня не любила. Мои чувства погубила, сердце в трепески разбила. Не моя

0: pareizs laiks, 7 no rīta.
1: Доброе утро! В студии Алис и Плос, Юрий Саукан, и новости на этот час. В укрепление восточных приграничных регионов инвестировано более 351 миллиона евро. Государство будет оплачивать услугу фармацевта при покупке самых дешевых рецептурных лекарств. В Даугавпилсе началось голосование за проекты в рамках программы бюджета соучастия. В конце этой недели на погоду в Латвии повлияет активный циклон. Далее подробнее об этих новостях. За прошлый год и первый квартал этого года в укрепление приграничных регионов на востоке Латвии инвестировано более 351 миллиона евро, говорится в информационном докладе Министерства умного управления и регионального развития. План действий на 2025-2027 годы предусматривает 59 мероприятий по трем приоритетным направлениям – укрепление безопасности, развитие экономики и развитие человеческих ресурсов. 5 мероприятий уже полностью реализованы, в том числе обеспечение участия государства в работе Даугавпилсской региональной больницы, мероприятие по стратегической коммуникации в Латгалии, инвестиции в повышение энергоэффективности муниципальных зданий и закупка электрических школьных автобусов. Остальные предусмотренные планом действий мероприятия реализуются в соответствии с графиком, отмечает министерство. Во вторник, 9 июня, Кабинет министров решил, что с 1 июля этого года государство будет оплачивать стоимость услуги фармацевта при покупке самых дешевых рецептурных лекарств, а с 1 сентября – всех рецептурных лекарств для людей с инвалидностью первой группы, сообщили в Министерстве здравоохранения. Согласно дополнительному финансированию, предусмотренному в государственном бюджете на 2026 год, жителям будет компенсироваться плата за услугу фармацевта в размере 75 центов за один рецепт. С 10 июня по 9 июля самоуправление Даугавпилса приглашает жителей проголосовать за проекты, предложенные самими горожанами в рамках программы «Бюджет соучастия». На голосование вынесено 5 проектов общей стоимостью 178 811 евро. Голосовать могут зарегистрированные жители города, достигшие 16-летия. Голосование проходит на сайте geolatvia.lv. В разделе «Līdzdalības budžets» отображаются все проекты, представленные для голосования. Для входа на сайт и голосования можно использовать один из инструментов электронной аутентификации. Один пользователь может проголосовать за каждый проект один раз. Жители, не имеющие доступа к электронным средствам аутентификации, могут проголосовать в туристическом центре в Даугавпилсе на улице Ригас, 22А. Реализация проектов, получивших наибольшее количество голосов и не превышающих финансовые ресурсы, предусмотренные в муниципальном бюджете, будет начата в течение 3 месяцев с момента объявления результатов конкурса и завершена в течение 2 лет. В конце этой недели на погоду в Латвии повлияет активный циклон с юга, поэтому временами будет идти дождь, а воздух будет прохладным, прогнозируют синоптики. Сегодня погода будет в основном пасмурной, местами с наибольшей вероятностью во второй половине дня и вечером в восточной части страны будут бушевать грозы. В пятницу, субботу и воскресенье небо будет частично облачным, временами будут идти дожди, местами ожидаются грозовые ливни. Температура воздуха не превысит плюс 15 и плюс 20 градусов, ночью местами опустится ниже плюс 10 градусов. Из-за дождей поднимется уровень воды в реках, местами в Латгалии и Видземе. На этой неделе он уже поднялся на 0,5 метра, показывают данные Латвийского центра окружающей среды. Температура воды в большинстве рек и озер составляет от 16 до 21 градуса, в море от плюс 13 до плюс 17 градусов. С новостями в студии был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

погоде в Даугавпилсе и окрестностях на четверг, 11 июня. Сегодня в течение всего дня ожидаются дожди разной интенсивности. Более сильный дождь, сильные осадки ожидаются около 12 часов и к вечеру около 21 часа. Но несмотря на это, температура воздуха будет держаться вполне себе летняя, от плюс 14 градусов ранним утром до плюс 24 градусов к середине дня. Ветер поменяется с северного сначала на восточный, а к вечеру уже на южный ветер со скоростью не выше 10 метров в секунду.

0: Kaimiņ, ko tu Jāņos?
1: Kā parasti, Jāņos ar top. Tagad cāļa filejas šašliks ķekava tradicionālajā baltajā marinādē 800 gramu tikai par 5,79 €. Un kokoglis Proflame Expert 2 kilogrami tikai par 3,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. Jūnijam.
2: Реклама для предпринимателей.
3: Почему такая грустная?
4: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
5: Знаешь, у акционерного общества Латвии с кредитной полизипс программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
4: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитной полизипс программа. Их сайт lkpp.lv.
5: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
0: Meklējiet, kur izdevīgi nodot metāllūžņus? Brauciet pie mums uz VT-Lom. Mēs iepērkam metāllūžņus par augstām cenām. Melno un krāsaino metālu, akumulātorus, kabeļus, caurules, skaidas un daudz ko citu. Ātri, ērti un uzticami. Tas ir VT-Lom.
6: Strādājam gan ar privātpersonām, gan ar uzņēmumiem.
0: VT-Lom Daugavpilī, Dunduru ielā 5E.
6: Taurunis 255-06-255.
0: Krāmē un brauc.
7: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Everl. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Everl Daugavpils. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
8: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
9: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
8: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29-50-40-89.
9: 29-50-40-89.
10: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Металл не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно. Платим честно. Платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость, ставим и продаем недвижимость всех видов. От квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказывается,

0: ближайшем выпуске новостей. Министерство экономики направит 1,5 миллиона евро на поддержку туристической отрасли в Латгалии. Ливни повредили ряд государственных автодорог. В озере Большие Стропы выпущено около 32 тысяч мальков щуки. Отдел туризма приглашает всех на праздник парка Мешцемс. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.
1: Зеленый диалог и перемены в Латгалии. Тематические новости о климатических изменениях и устойчивом развитии региона. В центре внимания – влияние климата на нашу повседневную жизнь, мнение специалистов, действующие нормы и реальные примеры экологичных решений.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Екатерина Лукошкова и в эфире «Тематические новости». В новой программе «Зеленый диалог и перемены в Латгалии» отдельный разговор был посвящен тому, как на энергетические вызовы сегодня реагируют сами предприятия. Как рассказал председатель правления УПБ «Намс» Каспарс Рошкаунс, для производственного бизнеса электричество все чаще становится не просто статьей расходов, а стратегическим вопросом. По словам гостя программы, в ряде промышленных производств стоимость электроэнергии занимает существенную долю в общей себестоимости. Именно поэтому, когда цена на электричество растет, руководители предприятий ищут способы не просто экономить, а стабилизировать свои расходы в долгосрочной перспективе. Каспар Рошкаунс отметил, что в самой группе УПБ уже используют собственные решения, включая когенерацию, а также оцениваются возможности накопления энергии с помощью батарей. По его словам, аналогичную тенденцию он видит и шире, среди латвийских производителей, в том числе экспортеров. Все больше предприятий рассматривают модель, при которой компания остается потребителем энергии, но одновременно начинает частично производить ее сама. Речь, по словам гостя программы, прежде всего идет о локальных солнечных решениях и сравнительно небольших системах накопления. Именно они сегодня кажутся наиболее доступным и понятным вариантом для бизнеса. Более сложные гибридные модели, например, комбинация с ветроэнергией, пока остаются технически и организационно более трудоемкими, особенно для предприятий меньшего масштаба. Отдельно Каспар Рошкаунс коснулся и вопроса господдержки. По его словам, различные инструменты для таких инвестиций существуют, но они, как правило, завязаны на достижении конкретных целей в области энергоэффективности, а также снижения выбросов. При этом он подчеркнул, что для бизнеса решение всегда остается прагматичным. Предприятие оценивает, что даст наибольший эффект – новая производственная линия или инвестиции в собственную генерацию и энергосбережение. Именно поэтому, по словам гостя программы, зеленая энергетика для бизнеса становится интересной прежде всего тогда, когда она дает реальный экономический результат. А в тех отраслях, где энергия – большая часть затрат, такие решения постепенно становятся не исключением, а новой нормой. Таким образом, как дал понять Каспар Рошкаунс, предприятия в Латвии все чаще переходят к модели, где задача уже не только покупать электроэнергию, но и самому участвовать в ее создании и накоплении. Полную версию программы с участием председателя правления УПБ «Намс» Каспара Рошкаунса можно послушать и посмотреть в видеоформате на странице «Алиса плюс радио» в социальной сети Facebook и на YouTube-канале нашей радиостанции. В студии была Катерина Лукошкова, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

0: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
1: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лобби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лобби Парк в Эник-Чай. Это место, где развлекается вся семья. Больше информации – lobbyparkas.lt и на Facebook-странице Лобби Паркас.
2: Braucieniem ar taksometru nav jābūt kā aklajiem randiņiem. Lietotnē Forus Taxi pats izvēlēs vadītāju, pats vienojies par cenu. Forus Taxi – 30% atlaide trim braucieniem. Promokods – Daugavpils.
3: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebelis.lv
4: 14. Jūnijā, pulksten 14. Lokomotīvas stadionā startautiskas speedway sacensības klasē 500R. Piedalīsies motobraucēji no sešām valstīm – no Latvijas, Dānijas, Polijas, Ukrainas, Vācijas un Francijas. Pēc ilgāka pārtraukuma Daugavpils Lokomotīvas speedway stadionā atkal motobraucējs ar uzvārdu Laguta. Kases stadionā darbojas no pulksten 10. Sacensību dienā. Gaidam Lokomotīvas stadionā!
5: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе Старого Форштадта потерялся котенок, возраст 5 месяцев, британец, голубого окраса. Любая информация будет важна. Контактный номер телефона 22 486 680. Утерян телефон Redmi Note 13. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 24 813 619. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Дзинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: Точное время 8 часов.
1: Доброе утро. В студии Алис Плюс, Юрий Сауканц, и новости на этот час. Министерство экономики направит 1,5 миллиона евро на поддержку туристической отрасли в Латгалии. Ливни повредили ряд государственных автодорог. В озеро Большие Стропы выпущено около 32 тысяч мальков щуки. Отдел туризма приглашает всех на праздник парка Межцемс. Далее подробнее об этих новостях. Министерство экономики намерено направить около 1,5 миллиона евро на поддержку туристической отрасли в Латгалии, которая в последнее время испытывает сложности из-за снижения туристического потока. На ситуацию негативно повлияли регулярные оповещения о возможных угрозах в воздушном пространстве, а также случаи появления беспилотников на территории Латвии. Планируется, что выделенные средства будут использованы для продвижения латвийских регионов на туристическом рынке. В частности, речь идет об участии в международных туристических выставках, стимулировании туроператоров к организации поездок в отдельные регионы страны, проведении рекламных кампаний и привлечении специализированных конференций с участием зарубежных гостей. Прошедшие ливни повредили ряд государственных автодорог. Латвия Свалсцели предупреждает водителей, что по причине продолжительных и интенсивных осадков на дорогах с гравийным покрытием, а также на обочинах и в придорожных канавах могут образовываться размывы. В отдельных местах возможно подтопление проезжей части. Во всех подобных случаях дорожные службы при необходимости ограждают опасные участки сигнальными столбиками и проводят ремонтные работы, если это позволяют погодные условия. Дорожные службы напоминают, что во время сильных дождей условия движения значительно ухудшаются, а видимость снижается. Водителей призывают соблюдать осторожность, выбирать безопасную скорость и избегать резких маневров, которые могут привести к аквапланированию автомобиля. В рамках программы сохранения и увеличения рыбных ресурсов в начале июня специалисты управления коммунального хозяйства выпустили в озеро Стропы 32 тысячи мальков щуки. Поскольку озеро Большие Стропы является одним из самых популярных мест отдыха и рыбалки в Даугавпилсе, в УКХ напоминают, что на территории всего озера необходима лицензия на ловлю рыбы, за исключением ловли с берега и причалов, где рыбалка разрешена без приобретения лицензии. Отдел туризма Даугавпилского самоуправления в эту пятницу приглашает всех на праздник парка Межцемс. Мероприятие будет проходить по адресу улица Даугава, 131, с 17 до 19 часов. В программе мини-театр с сюрпризами, активная фотоориентировочная игра для всей семьи, возможность попробовать свои силы и меткость в стрельбе из лука, творческая мастерская по изготовлению деревянных медалей и энергичный мастер-класс по зумбе. Организаторы приглашают присоединиться к празднику всей семьей и провести вечер на свежем воздухе. Вход на мероприятие свободный. С новостями в студии был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на четверг, 11 июня. Сегодня в течение всего дня ожидаются дожди разной интенсивности. Более сильный дождь, сильные осадки ожидаются около 12 часов и к вечеру около 21 часа. Но, несмотря на это, температура воздуха будет держаться вполне себе летняя, от плюс 14 градусов ранним утром до плюс 24 градусов к середине дня. Ветер поменяется с северного сначала на восточный, а к вечеру уже на южный ветер со скоростью не выше 10 метров в секунду.

0: крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
1: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
0: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
1: Код медицинского учреждения 00100280.
2: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
3: Ого! Настоящее поместье! С настоящими животными!
4: Да, и не только с животными. В литовском поместье Ильзенберг вас ждет новая экскурсия. Тайны животных поместья Ильзенберг. Найди, узнай, испытай. Вы услышите интереснейшие истории о живущих в поместье животных, а кого-то из них даже сможете погладить. Впечатления будут незабываемыми, ведь экскурсию ведет особенный гид – наш атлантский ретривер Берг.
3: Ух ты, настоящий пес-гид? Я хочу в поместье Ильзенберг.
4: Стоимость экскурсии для детей от 7 до 16 лет всего 5 евро. Больше информации о развлечениях в поместье на сайте ilzenbergas.lt.
5: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārstāvjam.

0: в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на tomets.lv. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
1: Металлолом Tomets, давай!
2: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше. Алиса Плюс.

ближайшем выпуске новостей. В укрепление восточных приграничных регионов инвестировано более 351 миллиона евро. Государство будет оплачивать услугу фармацевта при покупке самых дешевых рецептурных лекарств. В Даугавпилсе началось голосование за проекты в рамках программы «Бюджет соучастия». В конце этой недели на погоду в Латвии повлияет активный циклон. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: set. Vai zini, cik maksā zeme Latvijā? Zvani 28005577, uzzini, cik vērta ir tava zeme. Zemesnoma.lv paplašinot fonda platības pērk. Zemi, zemi ar apaugumu visā Latvijā. Zvani 28005577, ienāc zemesnoma.lv.
1: Esi pabeidzis 9. vai 12. klasi un domā, ko darīt tālāk? Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola Saules skola būs īstā vieta tieši tev. Kļūsti par grafikas, audiovizuālās komunikācijas, interjera vai ārtelpu, apģērbu vai produktu dizainera asistentu, fotogrāfu vai vizuālās mākslas speciālistu. Dokumentus iesniedz elektroniski www.saules.lv vai klātienē līdz 30. jūnijam. Meklē mūs arī Facebook un Instagram kontos. Saules skola – tavas radošās karjeras sākums.
2: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
3: Поездки на такси не должны быть свиданиями вслепую. В приложении «Форус такси» сам выбираешь водителя, сам договариваешься о цене. «Форус такси» – скидка 30% на три поездки. Промокод «Daugavpils».
4: Hey, ko tu šogad Jāņos?
5: Kā katru gadu, Jāņos ar top, kur ādažu čipšu draugu paka, dažādi veidi 180 gramu, iegādājies ar atlaidi līdz 40%. Un cepamās desiņas ķekava ar sieru 1 kilograms tikai par 4,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. līdz 30. jūnijam.
6: Кафе «Пьеца» в Даугавпилсе на улице Саулас 12 предлагает то, что мастерски умеет благодаря многолетнему опыту – обслуживание банкетов. Вы можете отметить любое праздничное событие в зале кафе или заказать разнообразные закуски, тем самым избавив себя от хлопот по их приготовлению. Кафе «Пьеца» учитывает все пожелания и индивидуально подходит к каждому праздничному событию. Обсудить все подробности можно по телефону 27-07-08-42 или на месте в кафе «Пьеца» на Саулас 12.
7: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе Старого Форштадта потерялся котенок, возраст 5 месяцев, британец, голубого окраса. Любая информация будет важна. Контактный номер телефона 22 486 680. Утерян телефон Redmi Note 13. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 24 813 619. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 9 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алла Степлос, Юрий Сауканц и новости на этот час. В укрепление восточных приграничных регионов инвестировано более 351 миллиона евро. Государство будет оплачивать услугу фармацевта при покупке самых дешевых рецептурных лекарств. В Даугавпилсе началось голосование за проекты в рамках программы бюджета соучастия. В конце этой недели на погоду в Латвии повлияет активный циклон. Далее подробнее об этих новостях. За прошлый год и первый квартал этого года в укрепление приграничных регионов на востоке Латвии инвестировано более 351 миллиона евро, говорится в информационном докладе Министерства умного управления и регионального развития. План действий на 2025-2027 годы предусматривает 59 мероприятий по трем приоритетным направлениям – укрепление безопасности, развитие экономики и развитие человеческих ресурсов. 5 мероприятий уже полностью реализованы, в том числе обеспечение участия государства в работе Даугавпилсской региональной больницы, мероприятия по стратегической коммуникации в Латгалии, инвестиции в повышение энергоэффективности муниципальных зданий и закупка электрических школьных автобусов. Остальные предусмотренные планом действий мероприятия реализуются в соответствии с графиком, отмечает министерство. Во вторник, 9 июня, Кабинет министров решил, что с 1 июля этого года государство будет оплачивать стоимость услуги фармацевта при покупке самых дешевых рецептурных лекарств, а с 1 сентября всех рецептурных лекарств для людей с инвалидностью первой группы, сообщили в Министерстве здравоохранения. Согласно дополнительному финансированию, предусмотренному в государственном бюджете на 2026 год, жителям будет компенсироваться плата за услугу фармацевта в размере 75 центов за один рецепт. С 10 июня по 9 июля самоуправление Даугавпилса приглашает жителей проголосовать за проекты, предложенные самими горожанами в рамках программы «Бюджет соучастия». На голосование вынесено 5 проектов общей стоимостью 178 811 евро. Голосовать могут зарегистрированные жители города, достигшие 16-летия. Голосование проходит на сайте geolatvia.lv. В разделе «Līdzdalības budžets» отображаются все проекты, представленные для голосования. Для входа на сайт и голосования можно использовать один из инструментов электронной аутентификации. Один пользователь может проголосовать за каждый проект один раз. Жители, не имеющие доступа к электронным средствам аутентификации, могут проголосовать в туристическом центре в Даугавпилсе на улице Ригас, 22А. Реализация проектов, получивших наибольшее количество голосов и не превышающих финансовые ресурсы, предусмотренные в муниципальном бюджете, будет начата в течение 3 месяцев с момента объявления результатов конкурса и завершена в течение 2 лет. В конце этой недели на погоду в Латвии повлияет активный циклон с юга, поэтому временами будет идти дождь, а воздух будет прохладным, прогнозируют синоптики. Сегодня погода будет в основном пасмурной, местами с наибольшей вероятностью во второй половине дня и вечером в восточной части страны будут бушевать грозы. В пятницу, субботу и воскресенье небо будет частично облачным, временами будут идти дожди, местами ожидаются грозовые ливни. Температура воздуха не превысит плюс 15 и плюс 20 градусов, ночью местами опустится ниже плюс 10 градусов. Из-за дождей поднимется уровень воды в реках, местами в Латгалии и Видземе на этой неделе он уже поднялся на 0,5 метра, показывают данные Латвийского центра окружающей среды. Температура воды в большинстве рек и озер составляет от 16 до 21 градуса, в море от плюс 13 до плюс 17 градусов. С новостями в студии был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на четверг, 11 июня. Сегодня в течение всего дня ожидаются дожди разной интенсивности. Более сильный дождь, сильные осадки ожидаются около 12 часов и к вечеру около 21 часа. Но несмотря на это, температура воздуха будет держаться вполне себе летняя, от плюс 14 градусов ранним утром до плюс 24 градусов к середине дня. Ветер поменяется с северного сначала на восточный, а к вечеру уже на южный ветер со скоростью не выше 10 метров в секунду.

этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил,

0: Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
1: Радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.

0: Tev jau skaidrs, ko Jāņos?
1: Jāņos ar topu. Kur Jāņu sirs no Jaunpils 400 gramu tikai par 2,79 €. Kā arī bezalkoholiskais alus Mežpils 500 ml ar klientu karti Mans Top tikai par 99 €. Īpašais piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam.
2: Top!
3: Ищите, куда выгодно сдать металлолом? Тогда вам к нам, в Металлом. Покупая металлолом дорого, черный цветной металл, аккумуляторы, кабель, трубы, стружку и многое другое. Быстрый расчет, честный вес, удобный вывоз и оплата сразу.
4: Работаем с частными лицами и организациями.
3: Ветелом. Надежная закупка металлолома в Даугавпилсе на Дундеру 5Е. Звоните прямо сейчас и узнайте цену за килограмм.
4: Телефон 255-06-255.
3: Загружай и приезжай.
5: Вам нужен красивый диван, мягкое кресло или удобная кровать? Тогда приходите в мебельный салон «Ларус». У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Яркая, стильная и качественная мебель из Италии и Испании. Диваны из Финляндии и Эстонии. Кровати, шкафы, комоды, секции. Мебель школьникам, покрывала, идеи для подарков. Ассортимент товара вас приятно удивит. Ждем. Мебельный салон «Ларус». Инженеру 1. В интернете larus.lv. Звоните 654-40-399.
6: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните 24-98-74-06. 24-98-74-06.
7: 14. jūnijā, 2014. Lokomotīvas stadionā startautiskas speedway sacensības klasē 500R. Piedalīsies motobraucēji no 6 valstīm, no Latvijas, Dānijas, Polijas, Ukrainas, Vācijas un Francijas. Pēc ilgāka pārtraukuma Daugavpils Lokomotīvas speedway stadionā atkal motobraucējs ar uzvārdu Laguta. Kases stadionā darbojas no 2010. sacensību dienā. Gaidam Lokomotīvas stadionā!
8: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Виллис Кристопанс, депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и 15.30. Большой Виллис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
9: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
10: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается.
11: Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Владеешь землей в Латгалии? Сдаешь ее в аренду и хочешь что-то более выгодное? Узнай настоящую стоимость своей земли. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. zemesnoma.lv бесплатно оценит стоимость твоей земли и предложит выгодную цену для ее продажи. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. Хорошо знать, что тебе принадлежит.
1: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebelles.lv.
2: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк, расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
3: Акционерное общество «Латвийская кредитная поддержка программа». Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, взаимоприобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие.

0: питание, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
1: Внимание! В автосервис требуются автослесари и автомеханики. Оплата до 70% в зависимости от опыта работы. Телефон для связи 2-400-881.
2: 2-400-881.
3: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

ближайшем выпуске новостей. Министерство экономики направит 1,5 миллиона евро на поддержку туристической отрасли в Латгалии. Ливни повредили ряд государственных автодорог. В озере Большие Стропы выпущено около 32 тысяч мальков щуки. Отдел туризма приглашает всех на праздник парка Мешциемс. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне радио «Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Металл не мусор, это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно, платим честно, платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100-0280.
2: Braucieniem ar taksometru nav jābūt kā aklajiem randiņiem. Lietotnē Forus Taxi pats izvēlēs vadītāju, pats vienojies par cenu. Forus Taxi – 30% atlaide trim braucieniem. Promokods – Daugavpils.
3: Здорово, сосед! Ты никак крышу поменял?
4: Поменял и водосточную систему обновил.
3: Ладголас Юмикис?
4: Конечно, в этом я стабилен. Надежные ребята. Я еще штакетник для забора у них возьму. А из жести они что угодно могут слепить. Кстати, находится на Карклу 20, а телефон 26-59-15-33 и сайт yumikis.lv. Там найдешь все предложения. Ну, бывай, береги крышу!
5: Domā, kur studēt? Laiks pieņemt svarīgu lēmumu. Daugavpils Universitāte piedāvā iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību un startautiski atzītu diplomu. Budžeta vietas, pieprasītas profesijas, plašs studiju programmu klāsts, dabas, inženierzinātņu, veselības aprūpes, izglītības, humanitāro un mākslu, kā arī sociālo zinātņu jomās. Pieteikšanās pamatstudijām no 14. līdz 20. jūlijam. Izvēlies attīstību, jaunus izaicinājumus un iespēju kļūt par to, kas vēlies būt. Nāc studēt Daugavpils Universitātē.
6: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
7: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
8: Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе Старого Форштадта потерялся котенок, возраст 5 месяцев, британец, голубого окраса. Любая информация будет важна. Контактный номер телефона 22 486 680. Утерян телефон Redmi Note 13. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 24 813 619. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: точное время 10 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алла Сеплос, Юрий Сауканц и новости на этот час. Министерство экономики направит 1,5 миллиона евро на поддержку туристической отрасли в Латгалии. Ливни повредили ряд государственных автодорог. В озеро Большие Стропы выпущено около 32 тысяч мальков щуки. Отдел туризма приглашает всех на праздник парка Мешциемс. Далее подробнее об этих новостях. Министерство экономики намерено направить около 1,5 миллиона евро на поддержку туристической отрасли в Латгалии, которая в последнее время испытывает сложности из-за снижения туристического потока. На ситуацию негативно повлияли регулярные оповещения о возможных угрозах в воздушном пространстве, а также случаи появления беспилотников на территории Латвии. Планируется, что выделенные средства будут использованы для продвижения латвийских регионов на туристическом рынке. В частности, речь идет об участии в международных туристических выставках, стимулировании туроператоров к организации поездок в отдельные регионы страны, проведении рекламных кампаний и привлечении специализированных конференций с участием зарубежных гостей. Прошедшие ливни повредили ряд государственных автодорог. Латвия Свалсцели предупреждает водителей, что по причине продолжительных и интенсивных осадков на дорогах с гравийным покрытием, а также на обочинах и в придорожных канавах могут образовываться размывы. В отдельных местах возможно подтопление проезжей части. Во всех подобных случаях дорожные службы при необходимости ограждают опасные участки сигнальными столбиками и проводят ремонтные работы, если это позволяют погодные условия. Дорожные службы напоминают, что во время сильных дождей условия движения значительно ухудшаются, а видимость снижается. Водителей призывают соблюдать осторожность, выбирать безопасную скорость и избегать резких маневров, которые могут привести к аквапланированию автомобиля. В рамках программы сохранения и увеличения рыбных ресурсов в начале июня специалисты управления коммунального хозяйства выпустили в озеро Стропы 32 тысячи мальков щуки. Поскольку озеро Большие Стропы является одним из самых популярных мест отдыха и рыбалки в Даугавпилсе, в УКХ напоминают, что на территории всего озера необходима лицензия на ловлю рыбы, за исключением ловли с берега и причалов, где рыбалка разрешена без приобретения лицензии. Отдел туризма Даугавпилского самоуправления в эту пятницу приглашает всех на праздник парка Мешциемс. Мероприятие будет проходить по адресу улица Даугавас, 131, с 17 до 19 часов. В программе мини-театр с сюрпризами, активная фотоориентировочная игра для всей семьи, возможность попробовать свои силы и меткость в стрельбе из лука, творческая мастерская по изготовлению деревянных медалей и энергичный мастер-класс по зумбе. Организаторы приглашают присоединиться к празднику всей семьей и провести вечер на свежем воздухе. Вход на мероприятие свободный. С новостями в студии был Юрий Сауканс, информационная служба радио «Алиса Плюс».

Сегодня утром жители Латгалии получили экстренное предупреждение от Государственной пожарно-спасательной службы и метеорологов. Во второй половине дня на территории региона ожидаются сильные грозы с очень интенсивными ливнями, порывами ветра до 20-24 метров в секунду, а также возможным крупным градом. Спасательные службы призывают жителей соблюдать меры предосторожности. Во время грозы рекомендуется находиться в помещениях, отключить электроприборы от сети, а также избегать нахождения рядом с деревьями, рекламными конструкциями и другими неустойчивыми объектами. Сильные порывы ветра могут ломать деревья и поднимать в воздух незакрепленные предметы. Актуальную информацию о развитии погодной ситуации и рекомендации по безопасности можно найти на сайте службы спасения 112. Будьте внимательны и берегите себя.

0: стандартного вида. Надежно, практично и по доступным ценам. Звоните 25 25 01 01, 25 25 01 01. Весь ассортимент на сайте matic.lv.
1: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Jā, visur pareizīmēs A, J produkti piedāvājam ātru piegādu. Jā, tas produkts ir noliktavā vara, to saņemt jau šodien. Pasaulē, kur viss notiek arvien ātrāk, piegādēm ir jātur temps, lai darbs nekad neapstātos. AJ produkti. Tu saņem daudz vairāk par darba vidas aprīkojumu. Tu iegūsti tūlītēju pieejamību un ātru piegādu. AJ produkti LV. Strādā ar prieku.
1: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Вам нужен красивый диван, мягкое кресло или удобная кровать? Тогда приходите в мебельный салон «Ларус». У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Яркая, стильная и качественная мебель из Италии и Испании. Диваны из Финляндии и Эстонии. Кровати, шкафы, комоды, секции. Мебель школьникам, покрывало. Идеи для подарков. Ассортимент товара вас приятно удивит. Ждем. Мебельный салон «Ларус». Инженеру 1. В интернете larus.lv. Звоните 654-40-399.
4: Металлолом стал мед, сдавай, много денег выручай. Металлолом стал мед, сдавай.
5: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
4: Металлолом стал мед, сдавай.
6: 14 июня в 14 часов на стадионе «Локомотив» международные соревнования по спидвею в классе 500R. Участвуют гонщики из 6 стран – Латвия, Дания, Польша, Украина, Германия, Франция. После долгого перерыва на нашем треке снова гонщик под фамилией «Лагута». Кассы работают в день гонки с 10 часов утра. Встречаемся на стадионе «Локомотив».
7: Как же хорошо, когда все хорошо.
8: Алиса Плюс.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет. Привет.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе Старого Форштадта потерялся котенок, возраст 5 месяцев, британец, голубого окраса. Любая информация будет важна. Контактный номер телефона 22 486 680. Утерян телефон Redmi Note 13. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 24 813 619. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

замотал, и тебя замотал. Ты попал, малыш, ты я попала. Но зачем ты прикипел, я предупреждал. Я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уютный дом, ты хочешь праздновать. Как не подгоняю, увы, не сойдутся пазлы. Снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс. Люблю искренне.

0: Точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Лето в Латвии не так давно началось, но многие уже отправляются в поездки и проводят выходные за рулем. И именно в теплое время года возрастает риск одной из самых неприятных автомобильных проблем – перегрев двигателя. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня полезные советы от автомехаников. Двигатель редко перегревается внезапно. Обычный автомобиль заранее подает тревожные сигналы, которые водители просто не замечают. Поэтому специалисты рекомендуют регулярно проверять уровень и состояние охлаждающей жидкости, следить, не стала ли стрелка температуры подниматься выше обычного, обращать внимание на то, стал ли вентилятор охлаждения включаться чаще или работать громче. Также нужно своевременно очищать радиатор от грязи, пыли и насекомых и не откладывать диагностику, если кондиционер в пробках стал хуже охлаждать салон. Если же температура двигателя начала приближаться к критической отметке, специалисты советуют выключить кондиционер, включить печку на максимальный обогрев и безопасно остановиться. При этом нельзя сразу открывать крышку расширительного бачка, так как горячий антифриз находится под давлением и может вызвать серьезные ожоги. Небольшая профилактика летом обходится гораздо дешевле, чем ремонт двигателя после перегрева. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Берегите себя и пусть ваш автомобиль не подводит в дороге.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

За плёнку засвети, мы два боевых пистолете, и нам не нужен глушитель, но не работают сети. Хмурый февраль на репите, а я всё жду тебя в лифте.

0: Радио Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Écoute, sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
2: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

0: где-то улица. Хорошо, что ты не слышал моих песен и не видел никогда мои.
1: 101.6 FM. Радио Алиса Плюс.

0: Программа поздравлений.
1: Программа поздравлений не ждет особого приглашения. Она просто приходит с наступлением нового дня и сама приглашает каждого из вас к участию. Добрый день, наши замечательные слушатели. Где бы вы ни были и чем бы сейчас ни занимались. Время начать прямой эфир и провести в вашей душевной атмосфере 3 часа. Это мои ближайшие планы. Буду рада вас слышать. Звоните 654-2530. Все работает. Готовы принимать ваши звонки в студии. Буду рада отвечать и на ваши сообщения. Конечно же, отправляйте на номер 2020-1016. Мы добрались до четверга. 11 июня на календаре.

0: эфире программа поздравлений.
1: Первое поздравление у меня уже готово. Это не поздравление, это будет привет душевный. Но помимо поздравлений, приветов и песен, конечно же, для того и собираемся. Буду делать паузу информационного содержания. В этом часе к нам уже присоединился мебельный салон «Ларус». Сегодня снова с нами.
0: В эфире программа поздравлений.
1: Сообщение самое первое пришло сегодня ранним утром, и оно начинается, поэтому со слов «Доброе утро, Алиса Плюс». Здравствуйте. Хочу передать привет своей любимой мамочке Наташе. Мамочка, мы уже на пути к тебе. Скоро обнимемся. Твои девочки Илона и Даша. Начинается время отпусков. И из разных уголков нашей необъятной прекрасной планеты все спешат к родному дому.

0: Сегодня утром жители Латгалии получили экстренное предупреждение от Государственной пожарно-спасательной службы и метеорологов. Во второй половине дня на территории региона ожидаются сильные грозы с очень интенсивными ливнями, порывами ветра до 20-24 метров в секунду, а также возможным крупным градом. Спасательные службы призывают жителей соблюдать меры предосторожности. Во время грозы рекомендуется находиться в помещениях, отключить электроприборы от сети, а также избегать нахождения рядом с деревьями, рекламными конструкциями и другими неустойчивыми объектами. Сильные порывы ветра могут ломать деревья и поднимать в воздух незакрепленные предметы. Актуальную информацию о развитии погодной ситуации и рекомендации по безопасности можно найти на сайте службы спасения 112. Будьте внимательны и берегите себя.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
3: Вам нужен красивый диван, мягкое кресло или удобная кровать? Тогда приходите в мебельный салон «Ларус». У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Яркая, стильная и качественная мебель из Италии и Испании. Диваны из Финляндии и Эстонии. Кровати, шкафы, комоды, секции. Мебель школьникам, покрывало, идеи для подарков. Ассортимент товара вас приятно удивит. Ждем. Мебельный салон «Ларус». Инженеру 1. В интернете larus.lv. Звоните 654 40-399.
4: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас».
5: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни. В эфире программа поздравлений.
0: Любимой бабушке Людмиле Харун адресован привет. Сегодня привет без повода. Разве нужны поводы для приветов? Добрых от внучки Киры. Люда, вам привет. Бабушка, тебе желаю сил, здоровья, красоты. Будь душою молодая и себя ты береги.

0: Программа поздравлений.
1: А делаю остановочку и напоминаю, что в этом часе с нами крупнейший представитель мебели в Латвии, мебельный салон «Ларус», предлагает своим покупателям весь необходимый ассортимент мебели для удобного и гармоничного обустройства жилья. Мебель, предлагаемая «Ларусом», рассчитана на разный вкус, на разные требования, на разные, конечно же, возможности. Ознакомиться с расширенной версией ассортимента, который предлагает «Ларус» на сегодняшний день, а это достаточно большой выбор, можно на сайте larus.lv. И, конечно же, в Даугавпилсе есть мебельный салон в микрорайоне «Химия» на улице Инженеру 1 для знакомства с ассортиментом, а кто-то, возможно, является уже постоянным покупателем мебельного салона «Ларус».
0: Программа поздравлений на 101.6 FM.

0: Esi pabeidzis 9. vai 12. klasi un domā, ko darīt tālāk? Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola Saules skola būs īstā vieta tieši tev. Kļūsti par grafikas, audiovizuālās komunikācijas, interjera vai ārtelpu, apģērbu vai produktu dizainera asistentu, fotogrāfu vai vizuālās mākslas speciālistu. Dokumentus iesniedz elektroniski www.saules.lv vai klātienē līdz 30. jūnijam. Meklē mūs arī Facebook un Instagram kontos. Saules skola – tavas radošās karjeras sākums. Металлолом стал мец, давай, много денег выручай. Металлолом стал мец, давай.
1: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
2: Металлолом стал мец, давай.
3: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
4: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
5: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
4: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
5: 29 50 40 89.
6: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.
7: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
8: Фаина Гумилёва поздравляет сегодня с днем рождения, сестра Валентина и Геннадий присоединяются. Фаиночка, я очень надеюсь, что вы слышите. Начнем мы с пожеланий. С днем рождения поздравляем и желаем не болеть, жизнью славной наслаждаться и душою не стареть. Будь веселой, добродушной, никогда не унывай. Становись ты только лучше. Жизнь люби и процветай. Что-нибудь из репертуара Леонтьева рекомендует ваша сестричка Фаиночка для вас музыкально.

0: поздравлений.
1: Следующий музыкальный подарок будет звучать, а мы сейчас узнаем, для кого он будет звучать. Ждет своего выхода в эфир наш слушатель Вадим. Вадим, здравствуйте еще раз, мы в эфире.
2: Здравствуйте, я бы хотел поздравить своего побратима, Симпсона Геймера, паломничества.
1: Что-то не получилось, но у меня зато есть музыкальная просьба. Что-нибудь, как мне нравится ваше что-нибудь из группы «Градусы». Вы знаете, у нас очень большой выбор песен на самом деле этой группы. Режиссер звучит для вас сейчас в эфире. Если вдруг эта песня не исправит вашего настроения, то мы придумаем что-нибудь еще. Договорились. Хорошего дня.

0: так, ну вот и группа «Градусы», а я сижу и размышляю в какой-то момент, когда наш слушатель Вадим вышел в эфир, мне показалось даже, что он произносит какие-то мистические заклинания. Вадим, если вдруг это так и было, да, то вам не сюда тогда, да, а то другой, наверное, какой-то телефон нужно использовать для вашей мистики. Ну а мы продолжим, у меня впереди пауза для информационного содержания.
1: На радио «Алиса Плюс» программа поздравлений.
0: С нами мебельный салон «Ларус». В этом часе, я напоминаю, крупнейший представитель мебели в Латвии. Находится один из магазинов и в Даугавпилсе у нас уже давно на одном и том же месте, по одному и тому же адресу в микрорайоне «Химия» на улице Инженеру 1 расположился, предлагая своим покупателям большой

0: ассортимент мебель, рассчитанный на разный вкус, требования и возможности. В ассортименте найдете мягкую мебель, есть мебель для спальни, для детской, офисная мебель тоже здесь. Обеденные столы и журнальные столики, корпусной мебели, большой выбор, диваны из кожи, из ткани, кровати. К ним же матрасы здесь же на месте, все можно приобрести. И большой ассортимент элементов декора. Это картины, конечно же, это вазы, это часы, это какие-то цветочные композиции и декоративные подушки. Кстати, все это может стать отличной идеей и для подарка. Приходите в мебельный салон в Даугавпилсе на улице Инженеру 1. Знакомьтесь с ассортиментом на сайте larus.lv.
1: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.
0: Племянницу Ивету с днем рождения. Иветочка, тетя Ира, дядя Валера поздравляют вас. С днем рождения. Тут восклицательный знак, конечно же, для придания торжественности моменту. Помни, что ты прекрасна. Люби себя. Мечтай. Наполняй этот мир своей добротой, красотой и позитивом. Пусть рядом будут верные любящие люди, которые подарят свою заботу. Ивета, с днем рождения. Мы присоединяемся к этим пожеланиям с нашими самыми яркими, самыми искренними и добрыми. Out of time.

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: эфире программа поздравлений.
1: Птица счастья завтрашнего дня, выбери меня. Сейчас будет звучать эта песня. Она выбрана, чтобы украсить привет. Адресован он семье Жунда, Сергею, Оле, Вадиму, Элине от Лены и Миланы. И в Телеграме следующие слова. Мы вас очень любим. Скоро ждите в гости.

0: Сегодня утром жители Латгалии получили экстренное предупреждение от Государственной пожарно-спасательной службы и метеорологов. Во второй половине дня на территории региона ожидаются сильные грозы с очень интенсивными ливнями, порывами ветра до 20-24 метров в секунду, а также возможным крупным градом. Спасательная служба призывает жителей соблюдать меры предосторожности. Во время грозы рекомендуется находиться в помещениях, отключить электроприборы от сети, а также избегать нахождения рядом с деревьями, рекламными конструкциями и другими неустойчивыми объектами. Сильные порывы ветра могут ломать деревья и поднимать в воздух незакрепленные предметы. Актуальную информацию о развитии погодной ситуации и рекомендации по безопасности можно найти на сайте службы спасения 112. Будьте внимательны и берегите себя.
1: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
2: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
3: Komplements Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievedot kodu LUMINOR50. Uzzini vairāk LUMINOR.LV.
4: Акционерное общество «Латвия с кредитнемой полизибс программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.LV. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
0: Следующая песня будет звучать для Людмилы Антоновой. Стас Михайлов, знай, эту песню Люда выбрал для вас ваш муж. Поздравляет вас с днем рождения, пишет: «Любимая моя женушка, с праздником. Поздравляю тебя, моя вторая половинка, с этим счастливым и прекрасным днем. Желаю тебе крепкого здоровья, женственности, лучезарности и красоты. Пусть жизнь тебя, моя милая, радует яркими событиями и балует радостными встречами».

0: эфире программа поздравлений.
1: А я делаю еще одну остановочку для информации в этом часе. Напоминаю, мебельный салон «Ларус» с нами приглашает в гости. Расположился мебельный салон в Даугавпилсе на улице Инженеру 1. Покупателям предлагает большой ассортимент корпусной мебели из Италии и Испании. Это шкафы, комоды, столы для офиса и школьников. Выбор книжных полок, прикроватных тумбочек, журнальные и обеденные столы тоже в ассортименте есть. Диваны финского и эстонского производства есть, выполненные из ткани и из кожи. Большой выбор кроватей предлагает «Ларус» литовского производства. Удобные к ним матрасы латвийского и эстонского производства. И в продаже, обратите внимание, есть качественные покрывала испанской фабрики «Мора». Хорошая идея для подарка, равно как и большой ассортимент предметов декора, аксессуары предлагает «Ларус». Картины, декоративные подушки, вазы, часы, цветочные композиции. Ознакомиться с ассортиментом, помимо того, что прийти, конечно же, в салон на «Инженеру 1», можно еще и на сайте. Заходите, домашняя страница larus.lv.
0: Программа поздравлений на 101.6 FM.

0: Программа поздравлений.
1: Завершу первый час поздравлением, адресованным Юлии Думановой. Юлечка, бабушка Катя и дедушка Леня поздравляют любимую внучку вас с днем рождения. Пусть каждый твой день будет солнцем наполнен, желает. От счастья всегда пусть сияют глаза. Удача и радость лежат на ладонях, чтоб самой веселой ты, внучка, была. Желаем тебе в жизни яркое везение, открытий больших, много ярких побед. Дорогая, тебе в день рождения желаем здоровья, добра на 100 лет. Юленька, с днем рождения. Музыкальный подарок для вас в эфире. Песня в исполнении Преснякова «Этот мир».

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Распечатали новый час, начало второго на студийных. Добрый день еще раз, замечательные слушатели радио «Алиса Плюс». Прямой эфир программы поздравлений в привычное время продолжается. Все оглядываюсь, смотрю в окошко за моей спиной в студии и понимаю, что чуть-чуть усилилась скорость ветра. Стремительно повышается температура воздуха. Сегодня, кстати, максимально в Даугавпилсе до 27, до плюс 27 прогнозировали. Но пока осадков не наблюдается. Они в прогнозе обозначены во второй половине дня, даже ближе к вечеру в наших краях, в окрестностях Даугавпилса. И я очень-очень надеюсь, что предупреждение о сильных ливнях, о граде, о каких-то стремительных, сумасшедших ветрах пройдет где-то стороной, самой-самой дальней, не принеся ни нам, ни кому бы то ни было никаких ощутимых неудобств, дискомфорта и уж тем более разрушений. Так что пока любуемся нормальной абсолютно погодой, даже солнышко иногда проглядывает сквозь не очень-то белое, сегодня скорее серые облака. Звоните в эфир 654-25-00, нам всегда есть о чем поговорить. Или присылайте сообщение на номер 2020-1016.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Открываю очередное сообщение, а там Алиса, привет, передайте привет из солнечного города Карши в Узбекистане. Ничего себе, я думаю, из Узбекистана мы еще телеграмм не получали. Игорь нам пишет, Игорь, здравствуйте. Конечно же, солнечно там у вас и наверняка жарко, да, в Карши. Карши, город Карши, почему-то, когда я увидела в сообщении это название, у меня... А какая-то ассоциация, возможно, я ошибаюсь, с фрагментом истории, связанная с Великим Шелковым путем. Ну, может быть, ошибаюсь, но это название города, кажется, там было. Итак, из города Карши привет. Смирновой Инессе отправляем, Игорь, уже. Мы все ее очень любим и ценим. Ну и привет, Игорь добавляет нашему любимому Ачику. И песня в исполнении Алекса Лима будет звучать сейчас, «Неземная». Хорошего дня, Игорь, вам. И очень надеюсь, что Инесса тоже слышала. Инесса, и вам тоже замечательного дня и отличного настроения.

бы счастье с тобой окунаться, мне бы страсть огня сгорая, день за дня убеждаться,

0: Сегодня утром жители Латгалии получили экстренное предупреждение от Государственной пожарно-спасательной службы и метеорологов. Во второй половине дня на территории региона ожидаются сильные грозы с очень интенсивными ливнями, порывами ветра до 20-24 метров в секунду, а также возможным крупным градом. Спасательные службы призывают жителей соблюдать меры предосторожности. Во время грозы рекомендуется находиться в помещениях, отключить электроприборы от сети, а также избегать нахождения рядом с деревьями, рекламными конструкциями и другими неустойчивыми объектами. Сильные порывы ветра могут ломать деревья и поднимать в воздух незакрепленные предметы. Актуальную информацию о развитии погодной ситуации и рекомендации по безопасности можно найти на сайте службы спасения 112. Будьте внимательны и берегите себя.
1: Литовское поместье Ильзенберг – единственное в странах Балтии полностью восстановленное поместье, где ведется фермерское хозяйство. Здесь разбит самый большой виноградник в Балтийском регионе. Во время экскурсии с дегустацией вы посетите виноградную оранжерею, виноградник поместья Ильзенберг, производственный цех, а также готические винные погреба. Вы узнаете, как производится вино, и продегустируете продукты виноделия вручную с любовью изготовленные в поместье Ильзенберг. Стоимость экскурсии с дегустацией 26 евро с человека. Более подробная информация на сайте ilzenberges.lt.
2: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
3: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелос – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелос. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebelos.lv.
4: Здорово, сосед! Ты никак крышу поменял?
5: Поменял и водосточную систему обновил.
4: Латгалас Юмикес?
5: Конечно, в этом я стабилен. Надежные ребята. Я еще штакетник для забора у них возьму. А из жести они что угодно могут слепить. Кстати, находится на Карклу 20, а телефон 26-59-15-33 и сайт юмикес.лв. Там найдешь все предложения. Ну, бывай, береги крышу.
6: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на фейсбук-странице «Лаби Паркас».
7: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштопанс. Депутат Европейского парламента. Патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и в 15.30. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
8: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
9: Как же хорошо, когда все хорошо.
10: Алиса Плюс.
11: В эфире программа поздравлений.
0: В одном из поздравлений на сайте нет ни одного имени. Только что пришло дорогой маме и жене от детей и мужа. Кому? От кого? Пожалуйста, не забывайте. Не забывайте об именах. Особенно того человека, которого вы поздравляете, да? Смысла нет озвучивать безымянные поздравления в эфире. И нет даже какой-то определенной песни. То есть никаких отличительных черт. Все стандартно. Жду от вас каких-то подробностей. Да, на номер можно позвонить 654-25-00, чтобы не дублировать на сайте, или отправить сообщением на номер 2020-1016. Пожалуйста, безымянное поздравление на сайте, да, маме, жене, от детей и мужа. Жду от вас подробностей. А пока у меня есть поздравление, с которым все в порядке. Фаину Гумилеву в нем взять. Дима поздравляет, Фаиночка. Я очень надеюсь, что вы слушаете программу, продолжаете ее слушать. От зятя пожелания поздравляю свою уникальную тещу с днем рождения. Пусть у вас будет все, чего желает ваша душа. Фаиночка, зять, я о музыкальном подарке позаботился, выбрал для вас песню в исполнении Киркорова «Эти глаза напротив». Еще раз с днем рождения.

0: Металл не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно. Платим честно. Платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Думаешь, где учиться? Время принять важное решение. Даугавпилсский университет предлагает качественное образование и диплом, признанный на международном уровне. Бюджетные места, востребованные профессии и широкий выбор программ обучения в областях естественных наук, инженерии, здравоохранения, искусств, педагогики, гуманитарных и социальных наук. Прием на основные программы с 14 по 20 июля. Выбирай развитие, новые возможности и шанс стать тем, кем ты хочешь быть. Поступай в Даугавпилсский университет.
2: Ну, ko šogad Jāņos?
3: To pašu, ko vienmēr. Jāņos, Jāņos ar top! Bezalkoholiskais alus tērvetes 500 ml tikai par 99 centiem. Un bezalkoholiskais sidrs Somersby divi veidi 500 ml tikai par 1 eiro un 39 centiem. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. līdz 30. jūnijam.

0: Каждый автомобиль требует профессионального внимания. Автосервис обеспечивает полный комплекс обслуживания и ремонта. Двигатели, ходовая, шиномонтаж и балансировка колес, автоэлектрика, сварочные кузовные работы, профессиональный чип-тюнинг. Заключаем договора на обслуживание автомобилей и микроавтобусов с юридическими и частными лицами. Полное сопровождение авто до техосмотра. Телефон 22 1 49 49 5. Доверьте свой автомобиль профессионалам.
1: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
2: С днем рождения сегодня принимает поздравления Инга Бернатовича. Инга, все родные поздравляют, желая всего самого наилучшего, доброго и счастливого. Мы присоединяемся.

0: рождения, любовь моя.
1: Программа поздравлений на 101.6 FM.
2: А сегодня, отправляя привет Тоне, нашей слушательнице, Тонечка, ваши друзья, конечно, очень заботливые. Каждая программа поздравлений есть частичка души в музыкальном привете ваших друзей. Конечно же, мы тоже присоединяемся, тоже вкладываем в этот привет частичку и нашей щедрой души. Тонечка, сегодня выбрана для вас

такая красивая песня. Здесь будет дуэт Меладзе и Валерия. Песня «Не теряй меня» сейчас будет звучать. Но выбран и повод, как всегда, к этому привету. День поиска новой звезды. Новую звезду следует искать там, где совсем не ожидаешь найти. И это может быть не...

0: Программа поздравлений.
1: Следующее тоже привет. Привет, пишет Ивар нам. Привет, хочу передать своим друзьям Янису и Жанне. Пожелать хороших выходных в этот солнечный день. А нам тут Ивар какими-то грозами, ураганами грозят. Да, день действительно за окном солнечный. Я рада, что и за вашим окном он солнечный. Прекрасного настроения, Ивар добавляет. Ивар, всего того же, я думаю, что друзья ваши пожелают и вам. Что мы послушаем сейчас? А что-нибудь такое соответствующее выходным и соответствующее солнечному настроению? Ну, например, что-нибудь вот такое.

0: Сегодня утром жители Латгалии получили экстренное предупреждение от Государственной пожарно-спасательной службы и метеорологов. Во второй половине дня на территории региона ожидаются сильные грозы с очень интенсивными ливнями, порывами ветра до 20-24 метров в секунду, а также возможным крупным градом. Спасательные службы призывают жителей соблюдать меры предосторожности. Во время грозы рекомендуется находиться в помещениях, отключить электроприборы от сети, а также избегать нахождения рядом с деревьями, рекламными конструкциями и другими неустойчивыми объектами. Сильные порывы ветра могут ломать деревья и поднимать в воздух незакрепленные предметы. Актуальную информацию о развитии погодной ситуации и рекомендации по безопасности можно найти на сайте службы спасения 112. Будьте внимательны и берегите себя.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сердц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Поездки на такси не должны быть свиданиями вслепую. В приложении «Форус Такси» сам выбираешь водителя, сам договариваешься о цене. «Форус Такси» – скидка 30% на три поездки. Промокод «Daugavpils».
3: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piekdien un sestdien, 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sieriem un smērējamiem sieriem 30% atlaide. Mērcēm un kečupiem 40% atlaide. Maxima.
4: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
5: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Сталмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882.

0: ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: А песня про лето будет звучать и музыкальным подарком для Людмилы Антоновой. Людочка, у меня для вас еще одно поздравление. Семья брата поздравляет с днем рождения. Желаем тебе, дорогая, прежде всего, отменного здоровья и внутренней силы. Пусть каждый твой день будет наполнен приятными моментами, душевным теплом. Находи всегда время для себя, для своих маленьких радостей. Пусть удача тебе улыбается, и пусть любые желания всегда находят возможности, чтобы сбываться, как я всегда тоже говорю. Людочка, с днем рождения, присоединяюсь к пожеланиям ваших родных.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Здравствуйте, Алиса Плюс. Хочу поздравить свою внучку, пишет нам Ванда. Вандочка, будем поздравлять сейчас. Ивету Ташкевич, бабушка Ванда, поздравляет. С днем рождения, любимую внучку. Пусть все мечты осуществит. Волшебный яркий праздник желает. Очарованием удивит. Букет цветов прекрасных. И будет жизнь полна чудес. Удачу дарит чаще. Любви, тепла, всего, что есть в волшебном слове счастье.

0: эфире программа поздравлений.
1: Пришла просьба послушать групп Сплин, песня «Орбит без сахара». Да, сейчас будет звучать. И пришло сообщение с желанием познакомиться. Ищу девушку до 40 лет. Район и дети не помеха. Так, контактный номер телефона 29-889-571. 29-889-571.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: 654-25-00. Набирайте номер. Этот час еще наш. Программа поздравлений продолжается. Или присылайте ваши смс-телеграммы на номер 2020-1016. Всем замечательного настроения.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Коллективное поздравление с юбилеем. Коллеги поздравляют Инну Романюк с круглой датой. Инна в пожеланиях подарит жизнь все то, что нравится. Светлы и ясны будут дни, ведь у тебя все только начинается. Улыбок, нежности, любви.
2: Я устала ждать, плакать по ночам.

0: Сегодня утром жители Латгалии получили экстренное предупреждение от Государственной пожарно-спасательной службы и метеорологов. Во второй половине дня на территории региона ожидаются сильные грозы с очень интенсивными ливнями, порывами ветра до 20-24 метров в секунду, а также возможным крупным градом. Спасательные службы призывают жителей соблюдать меры предосторожности. Во время грозы рекомендуется находиться в помещениях, отключить электроприборы от сети, а также избегать нахождения рядом с деревьями, рекламными конструкциями и другими неустойчивыми объектами. Сильные порывы ветра могут ломать деревья и поднимать в воздух незакрепленные предметы. Актуальную информацию о развитии погодной ситуации и рекомендации по безопасности можно найти на сайте службы спасения 112. Будьте внимательны и берегите себя.
1: Šodien runa vairs nav tikai par saules paneļiem. Arvien vairāk cilvēku izvēlas arī baterijas. Kāpēc? Jo tas nav tikai par mazāku elektrības rēķinu, tas ir par drošību. Ja notiek elektrības pārāvums, baterija ļauj mājai saglabāt elektrību vēl kādu laiku. Tas nozīmē lielāku stabilitāti ikdienā. Atjaunojamā enerģija nav tikai ekonomija, tā ir arī gatavība neparedzētām situācijām. Atjaunojamie resursi stiprina Latviju. Tava izvēle skaidri ietekmē nākotni.
2: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
3: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
2: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
3: Код медицинского учреждения 00100280.
4: Meklējiet, kur izdevīgi nodot metālūžņus? Brauciet pie mums uz VTLOM. Mēs iepērkam metālūžņus par augstām cenām. Melno un krāsaino metālu, akumulatorus, kabeļus, caurules, skaidas un daudz ko citu. Ātri, ērti un uzticami. Tas ir VTLOM.
5: Strādājam gan ar privātpersonām, gan ar uzņēmumiem.
4: VTLOM Daugavpilī, Dunduru ielā 5E.
5: Tālrunis 255-06-255.
4: Krāmē un brauc!
6: Кафе «Пьеца» предлагает комплексные обеды по будням с возможностью заказа и доставки домой или на работу. Разнообразное меню позволит каждому выбрать то, что ему по душе и по вкусу. Заказы принимаются по телефону 27-07-08-42 до 11 утра. Приятного аппетита! Кафе «Пьеца», Даугавпилс, улица Саулес, 12.
7: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.
8: Программа поздравлений.

0: На радио «Алиса Плюс» программа поздравлений.
1: А Михаилу Телешеву адресовано следующее поздравление. Михаил, ваш друг Юра поздравляет вас с юбилеем, вижу, в этом году. Желает уверенности в завтрашнем дне, поддержки близких, крепкого здоровья. Пусть удача держится всегда рядом с тобой. Пусть все задуманное исполняется и спокойствие в душе добавляет. Мы присоединяемся к каждому слову в этом пожелании. Михаил, искренне, с днем рождения.

какая штука. Ты смецов конверте, ты погоди, не рови. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви.

0: Kaimiņ, ko tu Jāņos?
1: Kā parasti, Jāņos ar top. Tagad cāļa filejas šašliks ķekava tradicionālajā baltajā marinādē 800 gramu tikai par 5,79 €. Un kokoglis ProFlame Expert 2 kilogrami tikai par 3,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. Jūnijam.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 €.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62 62-63.
6: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс». Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
7: Еще одно сообщение с желанием познакомиться пришло, и вашу музыкальную просьбу тоже исполню заодно. Здравствуйте, хочется познакомиться с мужчиной, самостоятельным, без вредных привычек, от 40 до 50. Номер телефона контактный 28-993-740. 28-993-740.

0: эфире программа поздравлений.
1: Еще одно поздравление пришло для Фаины Гумилевой. Фаиночка от доченьки. Дочь Александра поздравляет любимую мамочку. С днем рождения, моя бесценная мама. Хочу пожелать тебе от всей души легкого пути и ясного неба над головой. Пусть силы не иссякают, а в душе всегда царит весна. Желаю тебе каждое утро просыпаться с улыбкой и чувствовать, как много ты для всех значишь. Подтверждение этим словам. Поиночка для вас начинает звучать песня «Одна на миллион» Николай Бас.

0: эфире программа поздравлений.
1: Здравствуйте, Алиса Плюс. Еще одно сообщение. Так начинается. Пишет нам Алина. Вижу, Алиночка, здравствуйте. Сегодня у меня праздник, пишет Алина. Встреча с подругой, с которой мы не виделись 3 года. Сегодня выпало счастье для встречи и возможность. Хочу передать привет Ларисе Науменко и послушать

песню Наташи Королевой «Подруга». Мы сидим, болтаем и слушаем ваши песни. Спасибо вам большое заранее. Алиночка, да не за что. Песня уже в эфире. Как же здорово, что выпало действительно счастье и возможность для встречи спустя 3 года. Для дружбы никакие расстояния, и временные в том числе, не страшны.

0: Сегодня утром жители Латгалии получили экстренное предупреждение от Государственной пожарно-спасательной службы и метеорологов. Во второй половине дня на территории региона ожидаются сильные грозы с очень интенсивными ливнями, порывами ветра до 20-24 метров в секунду, а также возможным крупным градом. Спасательная служба призывает жителей соблюдать меры предосторожности. Во время грозы рекомендуется находиться в помещениях, отключить электроприборы от сети, а также избегать нахождения рядом с деревьями, рекламными конструкциями и другими неустойчивыми объектами. Сильные порывы ветра могут ломать деревья и поднимать в воздух незакрепленные предметы. Актуальную информацию о развитии погодной ситуации и рекомендации по безопасности можно найти на сайте службы спасения 112. Будьте внимательны и берегите себя.
1: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелос – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелос. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebelos.lv.
2: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас».
3: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī neērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
4: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
5: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.
6: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
0: Ставит погромче звук радиоприемника Алла Богдановская прямо сейчас в ожидании поздравления. Аллочка, у вас сегодня особенный день, повод особенный, год начинается счастливый, юбилейный. Коллеги ваши готовились, долго выбирали музыкальный подарок, конечно же, самые лучшие пожелания. Аллочка, коллеги Марина, Света и Инта поздравляют. Пишут: поздравляем тебя, ягодка, с твоим прекрасным юбилеем. Желаем, чтобы в этом прекрасном возрасте ты заново расцвела, почувствовала себя юной, самой обаятельной и самой счастливой. Конечно же, здоровья, вдохновения, удачи, благополучия, семейной идиллии и приятных встреч с дорогими людьми, и не только в праздники. Аллочка, песня «Разведи огонь», Валерий.

0: Программа поздравлений.
1: На исполнение еще одной музыкальной просьбы, конечно, хватит у меня времени. И дискотека «Авария» с летней песней «Как ни крути, серенада» в эфире.

0: На радио «Алиса Плюс» программа поздравлений.
1: Ну вот, кажется, можно теперь с чувством перевыполненного долга поставить очередную запятую на этой неделе. Завтра ведь снова встретимся. Время привычное и волна тоже знакомая, 101.6 FM. Хорошего продолжения дня, летнего настроения и замечательного уютного вечера. И спасибо за отлично проведенные 3 часа прямого эфира. Пока, до завтра, услышимся.

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: Кондиционер летом – это спасение. И многие жители Латвии уже успели его включить дома или на работе. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня специалисты по климатической технике дали советы и напомнили, что неправильное использование кондиционера может не только увеличить счета за электричество, но и сказаться на самочувствии. Многие стараются охладить помещение как можно быстрее и выставляют минимальную температуру. Однако резкий перепад между жарой на улице и холодом в комнате создает дополнительную нагрузку на организм. Поэтому желательно устанавливать температуру кондиционера на уровне 22-25 градусов. Избегать разницы более чем в 7-10 градусов между улицей и помещением. Не сидеть и не спать под прямым потоком холодного воздуха. Регулярно проветривать помещение и не забывать очищать фильтры кондиционера согласно инструкции производителя. Врачи напоминают, что загрязненные фильтры могут накапливать пыль, аллергены и микроорганизмы. А слишком холодный воздух способен вызвать насморк, боль в горле или головную боль. Особенно внимательно к работе кондиционера стоит относиться семьям с маленькими детьми, пожилыми людьми и тем, кто страдает аллергией или заболеваниями дыхательных путей. И еще один полезный совет. Если кондиционер работает весь день, не забывайте пить достаточно воды. Охлажденный воздух делает помещение суше, а организм может терять влагу незаметно. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Берегите себя и охлаждайте организм разумно.
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

любить не поздно, никогда. Поклонников река,

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: Сегодня утром жители Латгалии получили экстренное предупреждение от Государственной пожарно-спасательной службы и метеорологов. Во второй половине дня на территории региона ожидаются сильные грозы с очень интенсивными ливнями, порывами ветра до 20-24 метров в секунду, а также возможным крупным градом. Спасательные службы призывают жителей соблюдать меры предосторожности. Во время грозы рекомендуется находиться в помещениях, отключить электроприборы от сети, а также избегать нахождения рядом с деревьями, рекламными конструкциями и другими неустойчивыми объектами. Сильные порывы ветра могут ломать деревья и поднимать в воздух незакрепленные предметы. Актуальную информацию о развитии погодной ситуации и рекомендации по безопасности можно найти на сайте службы спасения 112. Будьте внимательны и берегите себя.
1: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
2: Domā, kur studēt? Laiks pieņemt svarīgu lēmumu. Daugavpils Universitāte piedāvā iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību un startautiski atzītu diplomu. Budžeta vietas, pieprasītas profesijas, plašs studiju programmu klāsts, dabas, inženierzinātņu, veselības aprūpes, izglītības, humanitāro un mākslu, kā arī sociālo zinātņu jomās. Pieteikšanās pamatstudijām no 14. līdz 20. jūlijam. Izvēlies attīstību, jaunus izaicinājumus un iespēju kļūt par to, kas vēlies būt. Nāc studēt Daugavpils Universitātē.
3: Hei, ko tu šogad Jāņos?
4: Kā katru gadu, Jāņos ar top, kur ādažu čipšu draugu paka, dažādi veidi 180 gramu, iegādājies ar atlaidi līdz 40%. Un cepamās desiņas ķekava ar sieru 1 kg tikai par 4,99 eiro. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. jūnijam.
5: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piekdien un sestdien, 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maxima.
2: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebeles.lv.
3: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Эворл. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Эворл Даугавпилс. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
4: Внимание! В автосервис требуются автослесари и автомеханики. Оплата до 70% в зависимости от опыта работы. Телефон для связи 2-400-881. 2-400-881.
5: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

можно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Я не сошел с ума так надо.
1: Алиса Плюс.

0: Сегодня утром жители Латгалии получили экстренное предупреждение от Государственной пожарно-спасательной службы и метеорологов. Во второй половине дня на территории региона ожидаются сильные грозы с очень интенсивными ливнями, порывами ветра до 20-24 метров в секунду, а также возможным крупным градом. Спасательные службы призывают жителей соблюдать меры предосторожности. Во время грозы рекомендуется находиться в помещениях, отключить электроприборы от сети, а также избегать нахождения рядом с деревьями, рекламными конструкциями и другими неустойчивыми объектами. Сильные порывы ветра могут ломать деревья и поднимать в воздух незакрепленные предметы. Актуальную информацию о развитии погодной ситуации и рекомендации по безопасности можно найти на сайте службы спасения 112. Будьте внимательны и берегите себя.
1: Braucieniem ar taksometru nav jābūt kā aklajiem randiņiem. Lietotnē Forus Taxi pats izvēlies vadītāju, pats vienojies par cenu. Forus Taxi – 30% atlaide trim braucieniem. Promokods – Daugavpils.
2: Вам нужен красивый диван, мягкое кресло или удобная кровать? Тогда приходите в мебельный салон «Ларус». У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Яркая, стильная и качественная мебель из Италии и Испании. Диваны из Финляндии и Эстонии. Кровати, шкафы, комоды, секции. Мебель школьникам, покрывало. Идеи для подарков. Ассортимент товара вас приятно удивит. Ждем. Мебельный салон «Ларус». Инженеру 1. В интернете larus.lv. Звоните 654-40-399.
3: Tev jau skaidrs, ko Jāņos?
4: Jāņos ar top! Kur Jāņu sirs no Jaunpils 400 gramu tikai par 2,79 €. Kā arī bezalkoholiskais alus Mežpils 500 ml ar klientu karti Mans Top tikai par 99 €. Īpašais piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam.

0: Вставай!
1: Слушай, что я тебе скажу. Освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов!
0: Металлолом в Толмец, вставай!
2: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

мы кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все, дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

видишь, сбылось. У меня есть ром, у меня есть джин, у меня есть дом, у меня есть жизнь.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе Старого Форштадта потерялся котенок, возраст 5 месяцев, британец, голубого окраса. Любая информация будет важна. Контактный номер телефона 22 486 680. Утерян телефон Redmi Note 13. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 24 813 619. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

прошло сколько лет, ой, я так скучала. Интересный куплет, неплохая игра, отличная роль, правильный логин, но не тот уж пароль. Спросишь, как я по городам, паспорт, микро, чемодан и вокзал. Возьмешь телефон, позвонишь среди ночи, я снова спрошу, чего же ты хочешь?

продолжении дня в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, будет облачно и есть вероятность дождя и грозы. Температура воздуха, достигнув максимальной отметки плюс 24 градуса, ближе к ночи начнет понижаться. Направление ветра юго-восточное, скорость в порывах до 13 метров в секунду.

0: радио «Алиса Плюс». 101,6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: Я видел тех, кто падал, и тех, кто полетели. А жизнь, она ведь правда, похожа на качели. Где мы сидели парой, молчали и смотрели. Я помню эти взгляды, твои глаза блестели. Я уже теряю под ногами почву. Ведь любовь нас окрыляет, это точно. Снова на краю мира я стою. Ты не услышишь, но я для тебя пою.
1: Поцелуй.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе Старого Форштадта потерялся котенок, возраст 5 месяцев, британец, голубого окраса. Любая информация будет важна. Контактный номер телефона 22 486 680. Утерян телефон Redmi Note 13. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 24 813 619. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

она мою рубашку временно. И скоропостижно вдруг поселится. Наших душ две птицы неуверенных в небо словно в первый раз летят.

0: Металл не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно. Платим честно. Платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
2: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
1: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
2: Код медицинского учреждения 00100280.
3: Вам нужен красивый диван, мягкое кресло или удобная кровать? Тогда приходите в мебельный салон «Ларус». У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Яркая, стильная и качественная мебель из Италии и Испании. Диваны из Финляндии и Эстонии. Кровати, шкафы, комоды, секции. Мебель школьникам, покрывала. Идеи для подарков. Ассортимент товара вас приятно удивит. Ждем. Мебельный салон «Ларус». Инженеру 1. В интернете larus.lv. Звоните 654-40-399.
4: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
5: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните 24-98-74-06. 24-98-74-06.
6: Все лучше, чем кажется.
7: Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Esi pabeidzis 9. vai 12. klasi un domā, ko darīt tālāk? Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola Saules skola būs īstā vieta tieši tev. Kļūsti par grafikas, audiovizuālās komunikācijas interjera vai ārtelpu, apģērbu vai produktu dizainera asistentu, fotogrāfu vai vizuālās mākslas speciālistu. Dokumentus iesniedz elektroniski www.saules.lv vai klātienē līdz 30. jūnijam. Meklē mūs arī Facebook un Instagram kontos. Saules skola – tavas radošās karjeras sākums!
1: Mēs, AJ produkti, esam ceļā jau 50 gadus. Svarīgākais nav attālums, bet tas, ko mēs esam iemācījušies ceļā.
2: Piemēram, kā izveidot darba vietas, kurās cilvēki jūtās labi. AJ produkti, tu saņem daudz vairāk par darba vietas aprīkojumu. Tu iegūsti 50 gadu pieredzi. AJ produkti LV strādā ar prieku.
3: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
4: Поездки на такси не должны быть свиданиями вслепую. В приложении «Форус такси» сам выбираешь водителя, сам договариваешься о цене. «Форус такси» – скидка 30% на три поездки. Промокод «Daugavpils».
5: Ищите, куда выгодно сдать металлолом? Тогда вам к нам, в «Эталом». Покупая металлолом дорого, черный и цветной металл, аккумуляторы, кабель, трубы, стружку и многое другое. Быстрый расчет, честный вес, удобный вывоз и оплата сразу.
6: Работаем с частными лицами и организациями.
5: ВТЛОМ. Надежная закупка металлолома в Даугавпилсе на Дундеру 5Е. Звоните прямо сейчас и узнайте цену за килограмм.
6: Телефон 255-06-255.
5: Загружай и приезжай.
7: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
8: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Vai zini, cik maksā zeme Latvijā? Zvani 28005577, uzzini, cik vērta ir tava zeme. Zemesnoma.lv paplašinot fonda platības pērk. Zemi, zemi ar apaugumu visā Latvijā. Zvani 28005577, ienāc zemesnoma.lv.
1: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
2: Но у тебя уже есть кредиты.
1: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немая палыдзе без программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
2: Ого!
1: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LB. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сердц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас».

0: no 9. līdz 15. jūnijam. Sarkanie tomāti ķekaros 1,39 € kilogramā. Ar paldies karti kausētais sirds Dzintars 4 veidi 200 gramu 1,29 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix 3 veidi iepakojumā 4,85 gramu vienības 1,19 € Maxima.
1: Каждый автомобиль требует профессионального внимания. Автосервис обеспечивает полный комплекс обслуживания и ремонта. Двигатели, ходовая, шиномонтаж и балансировка колес, автоэлектрика, сварочные кузовные работы, профессиональный чип-тюнинг. Заключаем договора на обслуживание автомобилей и микроавтобусов с юридическими и частными лицами. Полное сопровождение авто до техосмотра. Телефон 22 1 49 49 5. Доверьте свой автомобиль профессионалам.
2: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе Старого Форштадта потерялся котенок, возраст 5 месяцев, британец, голубого окраса. Любая информация будет важна. Контактный номер телефона 22 486 680. Утерян телефон Redmi Note 13. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 24 813 619. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс». Потеряли?

0: Продолжение дня в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, будет облачно и есть вероятность дождя и грозы. Температура воздуха, достигнув максимальной отметки плюс 24 градуса, ближе к ночи начнет понижаться. Направление ветра юго-восточное, скорость в порывах до 13 метров в секунду.
1: Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Дзинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: Владеешь землей в Латгалии? Сдаешь ее в аренду и хочешь что-то более выгодное? Узнай настоящую стоимость своей земли. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. zemesnoma.lv бесплатно оценит стоимость твоей земли и предложит выгодную цену для ее продажи. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. Хорошо знать, что тебе принадлежит.
1: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebelis.lv.
2: Braucieniem ar taksometru nav jābūt kā aklajiem randiņiem. Lietotnē Forus Taxi pats izvēlēs vadītāju, pats vienojies par cenu. Forus Taxi – 30% atlaide trim braucieniem. Promokods Daugavpils.

0: 0101. Весь ассортимент на сайте matic.lv.
1: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
2: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
1: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС-96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
2: 29 50 40 89.
3: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
4: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Кристопанс, депутат Европейского парламента, патриот Европы. По понедельникам в 10.30 и 15.30. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
5: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
6: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
7: Алиса Плюс.

0: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
1: Всего в 70 километрах от Даугавпилса, в Литве, в поместье Ильзенберг, вы можете отправиться в незабываемое путешествие на электрическом катамаране по озеру Илгис. Спокойная водная гладь, уютная палуба со столиками и атмосфера старинной усадьбы в сопровождении увлекательных рассказов аудиогида сделает вашу прогулку особенной. Пригласите семью, друзей и отправляйтесь в плавание продолжительностью 1 час стоимостью от 12 евро с человека. Более подробная информация о водной прогулке и развлечениях на сайте ilzenbergas.lt.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Meklējiet, kur izdevīgi nodot metālūžņus? Brauciet pie mums uz VT-LOM. Mēs iepērkam metālūžņus par augstām cenām. Melno un krāsaino metālu, akumulātorus, kabeļus, caurules, skaidas un daudz ko citu. Ātri, ērti un uzticami. Tas ir VT-LOM.
5: Strādājam gan ar privātpersonām, gan ar uzņēmumiem.
4: VT-LOM Daugavpilī, Dunduru ielā 5E.
5: Tālrunis 255-06-255.
4: Krāmē un brauc!
6: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Зеленый диалог и перемены в Латгалии. Тематические новости о климатических изменениях и устойчивом развитии региона. В центре внимания – влияние климата на нашу повседневную жизнь, мнение специалистов, действующие нормы и реальные примеры экологичных решений.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Екатерина Лукошкова и в эфире «Тематические новости». В новой программе из цикла «Зеленый диалог и перемены в Латгалии» председатель правления УПБ «НАМС» Каспар Рошкаунс отдельно высказался о скепсисе, который до сих пор сохраняется у части предпринимателей по отношению к зеленой энергетике. По словам гостя программы, сегодня решения для бизнеса все чаще принимаются не на уровне идеологии, а на уровне обычного расчета. Если предприятие видит, что за счет солнечных панелей, батарей и доступных инструментов поддержки оно может получить более дешевую электроэнергию, то ответ становится очевидным. Каспар Рошкаунс пояснил, что особенно важен полный расчет жизненного цикла проекта. По его словам, если правильно сочетать оборудование, использовать накопление энергии и учитывать доступные механизмы поддержки, в том числе скидки на капиталовложения через такие инструменты, как Altum, то в результате электричество просто может стать дешевле. И в этом, по его оценке, и заключается главный экономический аргумент. Гость программы отдельно подчеркнул, что еще несколько лет назад такая математика часто выглядела хуже. Но за последние годы рынок резко изменился. По его словам, стоимость аккумуляторов и батарейных систем в мире значительно снизилась, и в отдельных оценках речь уже идет о падении примерно на 70% за несколько лет. Одновременно усилилась конкуренция среди производителей и разработчиков как в солнечной, так и в ветровой и аккумуляторной энергетике. Все это давит на цены вниз и делает проекты, которые раньше считались слишком дорогими, более реалистичными. Каспар Рошкаунс также отметил, что для части компании решение зависит не только от собственных затрат, но и от требований клиентов. По его словам, на внешних рынках, например, в Скандинавии, все большее значение имеет то, насколько зеленым является сам продукт. И если производитель способен доказать, что сократил выбросы и использует более чистую энергию, это становится конкурентным преимуществом. При этом гость программы подчеркнул, что у таких решений есть и более широкий смысл. Даже если экономический эффект кажется умеренным, все равно остается фактор будущего – того, в какой среде будут жить следующие поколения. Но по его оценке, в сегодняшних условиях все чаще получается и так, что зеленая энергетика уже выгодна не только с экологической, но и с чисто финансовой точки зрения. Таким образом, как отметил Каспар Рошкаунс, прежняя логика, при которой зеленая энергия считалась чем-то дорогим и навязанным, быстро устаревает. Все чаще речь идет уже о простом и понятном выводе. Если в Excel-таблице получается дешевле, значит это работает. Полную версию программы с участием председателя правления УПБ «НАМС» Каспара Рошкаунса можно послушать и посмотреть в видеоформате на странице «Алиса плюс радио» в социальной сети Facebook и на YouTube-канале нашей радиостанции. В студии была Катерина Лукошкова, информационная служба «Радио Алиса плюс».

0: Металл не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно, платим честно, платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Vai zini, cik maksā zeme Latvijā? Zvani 28005577, uzzini, cik vērta ir tava zeme. Zemesnoma.lv paplašinot fonda platības pērk. Zemi, zeme ar apaugumu visā Latvijā. Zvani 28005577, ienāc zemesnoma.lv.
2: Здорово, сосед! Ты никак крышу поменял?
3: Поменял и водосточную систему обновил.
2: Ладголос Юмикис?
3: Конечно, в этом я стабилен. Надежные ребята. Я еще штакетник для забора у них возьму. А из жести они что угодно могут слепить. Кстати, находится на Карклу 20, а телефон 26-59-15-33 и сайт yumikis.lv. Там найдешь все предложения. Ну, бывай, береги крышу.
4: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
5: Ja viss ir pareizi, mēs AJ produkti piedāvājam ātru piegādi. Ja tas produkts ir noliktavā, vara to saņemt jau šodien. Pasaulē, kur viss notiek arvien ātrāk, piegādēm ir jātur temps, lai darbs nekad neapstātos. AJ produkti. Tu saņem daudz vairāk par darba vidas aprīkojumu. Tu iegūsti tūlītēju pieejamību un ātru piegādi. AJ produkti LV. Strādā ar prieku.
6: Думаешь, где учиться? Время принять важное решение. Даугавпилсский университет предлагает качественное образование и диплом, признанный на международном уровне. Бюджетные места, востребованные профессии и широкий выбор программ обучения в областях естественных наук, инженерии, здравоохранения, искусств, педагогики, гуманитарных и социальных наук. Прием на основные программы с 14 по 20 июля. Выбирай развитие, новые возможности и шанс стать тем, кем ты хочешь быть. Поступай в Даугавпилсский университет.
7: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

Я пишу твое имя на мокром окне. Дождь холодный напомнил опять о тебе. Ну скажи, как ты там без меня, моя любимая? И невольной тоскою на ветках уснет осень рыжая. К тебе принесет, чтоб спросить, как ты там без меня, моя любимая?

Продолжение дня в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, будет облачно и есть вероятность дождя и грозы. Температура воздуха, достигнув максимальной отметки плюс 24 градуса, ближе к ночи начнет понижаться. Направление ветра юго-восточное, скорость в порывах до 13 метров в секунду.

0: по доступным ценам. Звоните 25 25 01 01, 25 25 01 01. Весь ассортимент на сайте matik.lv.
1: Поездки на такси не должны быть свиданиями вслепую. В приложении «Форус Такси» сам выбираешь водителя, сам договариваешься о цене. «Форус Такси» – скидка 30% на три поездки. Промокод «Долговплюс».
2: Современные матрасы «Левиато» от «Гентару Мебелос» – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы «Левиато» созданы для совершенного сна. Только в салонах «Гентару Мебелос». Сейчас скидка 30% на все матрасы «Левиато». GentaroMebelos.lv.
3: Внимание! В автосервис требуются автослесари и автомеханики. Оплата до 70% в зависимости от опыта работы. Телефон для связи 2-400-881.
4: 2-400-881.
5: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
6: Алиса Плюс.

0: Владеешь землей в Латгалии? Сдаешь ее в аренду и хочешь что-то более выгодное? Узнай настоящую стоимость своей земли. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. zemesnoma.lv бесплатно оценит стоимость твоей земли и предложит выгодную цену для ее продажи. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. Хорошо знать, что тебе принадлежит.
1: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
3: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
2: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
3: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24-98-74-06. 24-98-74-06.
5: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

скажи, кем станем мы в конце пути? Замри и молча мне в глаза смотри.

радио «Алиса Плюс». 101.6 FM. «Алиса Плюс».

объятий, как ты в слезах сказала: «Одиссея, буду ждать тебя, не плачь, моя царица. Я ведь дал обет, скоро вернусь, и ты прождала меня 20 лет. Помню, как ты сказала: Цезарь, постой, я видела сон плохой, но если послушал, был бы не собой. Когда пруд всадил мне нож в спину, сквозь всю эту боль, я понял, как же ты была права, моя любовь. Наша любовь сквозь века и эпохи, до последнего вздоха. Год 2024, на подлете к Марсу, я все же решил подсесть к тебе. Девушка, извините, мы где-то виделись уже.

со следами от прожитых лет. Вы умеете выглядеть молодо, годы прячутся в сетках морщин, а в глазах след печали и холода от предавших когда-то мужчин.

всю ночь провести до утра. Вам известно по опыту истина, что любовь — это просто игра.

она на земле бывает, такая любовь, что не отпускает, что не отпускает. Держит меня за сердце крепко эта любовь, как будто клетка, как будто клетка.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

еще только влезал, с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

капите.

знаю, но опять ничего не придумаю. Я думаю, ничего опять не придумаю.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

Вчера еще только влезала с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, ну вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забыло.

кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все. Дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны, далеко.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

молча. Да-да-да, гордо уходил навсегда средь снегов и льдин. Выбирал, засыпал один, умирал кофе по утрам. Без меня чашками тоску измерял, крылья отращу за спиной, вот и прилечу за тобой.

А помнишь, были так близко, что прям под кожей. Все говорили, что так уже невозможно. Вот ты уходишь, я молча стою в прихожей. Похоже, так и есть. Никак...

0: научилась скучать, собралась с мыслями. Как обычно, лучшие дни кончаются выстрелом. Так безжалостно и неистово, и от светлого, доброго, чистого остается лишь холод стены, за которой мы.
1: Сердце потревожишь, начнет грустить. Ты однажды сможешь мне все простить. Но если не успел тебе стать чужим,